Верею, готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!